0: to mi je moc.
1: I dojemo, sad imamo nešto od naše drage Monike, da čujemo šta je pripremila. Ovaj put je nešto na ruskom, pošto pokušavamo da po broju zatvorenika gledamo da svi budu informisani da ovakva emisija postoji. Pa vidimo šta su pripremili iz Organizacije za zaštitu prava zatvorenika.
2: Феликс на связи. Добрый вечер. Сегодня я хочу ответить на вопросы, которые нам часто задают. Если вам нужно что-то в тюрьме, вы должны подать письменное заявление. Важно указать, что хотите получить письменный ответ. Если вы этого не укажете, администрация тюрьмы может просто сказать, что в вашем заявлении отказано, и тогда будет сложнее подать жалобу. Если в тюрьме возникают проблемы, первым делом обратитесь в социальную службу. Или, если у вас проблемы со здоровьем, то к тюремному врачу. Если это не поможет, вы должны отправить письменную жалобу администрации тюрьмы. На это отводится довольно короткий срок – 14 дней. В этом случае также запросите письменный ответ. Только после того, как в жалобе будет отказано, вы можете предпринять дальнейшие шаги, например, обратиться в суд или в офис омбудсмена. К сожалению, ожидание может занять много времени, так как у администрации тюрьмы есть 6 месяцев на ответ. Поэтому, если это действительно срочно, особенно если речь идет о здоровье, вы, во-первых, можете обратиться к нам, и мы постараемся вмешаться. Во-вторых, в таких случаях вы должны сразу написать в офис омбудсмена. По нашему опыту, офис омбудсмена быстро реагирует на срочные проблемы со здоровьем. Все заявления и жалобы вы должны писать сами. Мы можем помочь с формулировками, но жалобы должны исходить от непосредственно заинтересованных лиц. Если вы получите уведомление от Федерального управления по вопросам миграции и убежища, БФА, о том, что вам будет вынесен запрет на пребывание, но вы хотите остаться в Австрии, немедленно проверьте, есть ли еще возможность подать заявление или жалобу и какой срок для этого установлен. Здесь тоже сроки очень короткие, поэтому действовать нужно сразу. Если у вас есть адвокат, лучше сначала поговорить с ним. Если у вас есть деньги на адвоката, но вы не знаете, к кому обратиться, мы можем порекомендовать адвокатов. Если у вас нет денег на адвоката, мы можем помочь. У нас есть контакт с очень хорошим экспертом по миграционному праву, который постоянно нас поддерживает и не берет за это плату. Но действовать нужно быстро. Как только срок истечет, мало что можно будет сделать. Если вам нужна поддержка по любому из этих вопросов, нам понадобится ваше дело. То есть все письменные документы, которые у вас есть по этому вопросу. Это особенно важно в случаях запрета на пребывание и предстоящей депортации. В любом случае, нам понадобится решение суда и все, что вы получили от Федерального управления по вопросам миграции и убежища, БФА. Иначе мы не сможем ничего сделать. Если у вас есть возможность, отсканируйте документы или сфотографируйте их и отправьте нам в электронном виде. Если это невозможно, отправьте нам документы по почте. Мы отсканируем их и вернем оригиналы вам в целости и сохранности. Если вы считаете, что были неправомерно осуждены, к сожалению, мы не сможем помочь. Мы не юристы и можем решать только вопросы, связанные с тюрьмой. В любом случае, как правило, шанс на пересмотр дела есть только в том случае, если после суда появились новые доказательства. В противном случае, после истечения срока обжалования, сделать уже ничего нельзя. Если ваш случай именно такой, то есть у вас есть доказательства, которых вы не знали или не могли предоставить во время суда, вы можете обратиться к нам, и мы поможем вам написать заявление на предоставление юридической помощи, что позволит вам получить адвоката, за которого не нужно платить. Мы также можем порекомендовать адвоката. К сожалению, это все, что мы можем сделать. Вы можете связаться с нами через группу КФЛГ на Facebook или Facebook Messenger. gefangenengewerkschaft.österreich gefangenengewerkschaft.österreich или по почте Union für Direkte von Gefangenen, Postfach 4, 1100, Вена. Union für Direkte von Gefangenen, Postfach 4, 1100, Вена. Или по телефону или WhatsApp 0660 589 0403 0660 589-0403. С наилучшими пожеланиями от студии всем слушателям. Феликс нас...
1: Дал стыд, что разумели.